0: Один плюс один. Утро на грани.
1: Здорово, ребятушки, здравствуйте, всем привет. Один плюс один, Кирилл Калинин и Райтран на базе. Ну, рассказывай, ты был маленьким когда-нибудь?
2: Неожиданно.
1: Я просто вдруг, как я-то сразу.
2: Артем сразу родился, 31-летним.
1: Ага. Великий, великий, великий. Называй его великий, великий, великий.
2: Ну, а сейчас мясо будет в эфире, потому что Артем за пультом.
3: Ну, каково твое достижение главное в этой жизни?
1: Да, я просто голый бегаю по улице и нападаю на людей просто потому, что, ну, вот я так это...
4: КВН Райт Раунд, спасибо большое.
1: Ну ты улыбался, да, тебе понравилось.
2: Хороший, конечно.
1: Вот у меня есть самолет-невидимка, вот он здесь стоит.
2: Да, и друзья-невидимки.
1: Вот. Да, они тут все.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
2: Все. Иди в свою комнату.
1: Иду.
2: Давай, скоро кушать.
1: Угу.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Артик Асти, Гаязов с Бразерс, Мари Краймбрери, Лирик, Бьянка, Пицца, Тату Лена Катина, СТ, Юля Гаврилина, Эльма, Игнатий Вентура, Эльвира Т, Немига, Акмаль, а также спешл, суперсекрет гаст. 4 июля, Лужники, приходи, давай устроим супердвиж.
1: Супердвиж. Движ.
0: Начало в 13.00, вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+.
2: Реклама.
3: Реклама.
2: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5.5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Даунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры. Все плюсы городской среды без шума и суеты. Свой детский сад, дворы без машин, магазины и кафе. А еще отдельный вход, гараж, своя земля, все сети в доме и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен на таунхаусы больше не будет. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
6: Предложение ограничено.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
10: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20-66-66.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 26, плюс 28 градусов. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба. Реклама.
2: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
4: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410. Код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Каждый день этого лета пляж в Березках ждет.

0: отдыхать и атмосфера релакса. Вот оно счастье. За ним на Банное. В дом отдыха «Березки». Ждем вас. 0+.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66. Новое

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Куда поедем в следующие выходные?
5: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
4: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
5: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
6: Автомобили ГАК уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАК «Сильвер». Советская 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
2: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20 66 66.

Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 26, плюс 28 градусов. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама. Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. В Чанган Центр Регинос в июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинос, Магнитогорск, Зеленый Лог 53, телефон 490432. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции. Уточнять у официального дилера. Не является публичной офертой.
3: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
4: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Сяохуа ичинь чешула. Чунго чиче ши ренчэн да.
7: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66.
12: Слушай.
13: Новое.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов.
2: И Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор АО Демант. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Жидкое моющее средство для стирки Тайд «Весенняя свежесть» 1,75 литра по 479 рублей. Или жидкое моющее средство для стирки Ариэль Колор 780 миллилитров всего за 229 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
10: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20-66-66.
13: Новое радио. Это...

0: Первое радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходное.
0: Новое на новом. Анна Асти и Дима Билан. Эпилог.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 26, плюс 28 градусов. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама.
3: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14 572.

0: Желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
5: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Все, что нужно для вкусного ужина. В фирменных магазинах Ситна филе цыпленка бройлера охлажденное 329 рублей 90 копеек за килограмм. Идеальная основа для любимых семейных рецептов. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 3 по 16 июня. Ситна. Свое, родное, свежее.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20-66-66.
9: Новое радио.
10: Радио.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.

0: нравится всегда. Реклама.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
3: Таунхаусы в поселке Молодежный. По цене квартиры всего от 8 миллионов рублей. Свой гараж, своя земля, дворы без машин, детский сад и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен больше не будет. Предложение ограничено. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
4: Каждый день этого лета пляж в Березках ждет.

0: гулять и атмосфера релакса. Вот оно счастье. За ним на Банное, в дом отдыха «Березки». Ждем вас. 0+.
1: Куда поедем в следующие выходные?
2: Да куда угодно. Сильвергак, нам любая дорога по плечу.
1: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
2: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
1: Автомобили ГАК уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАК «Сильвер». Советская 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 8 телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
4: 20 66 66.
5: Новое. Это мы.
6: Всем привет, с вами Хама Лейновый.
7: С вами Аннет Сайс.
8: С вами Рамиль.
9: С вами группа Добро.
10: Всем привет, с вами Звонки.
11: Всем привет, это Артик Асти.
12: Это Филатов и Кэрос.
13: Это Саня Эсте.
14: Это Сергей Лазарев.
15: Всем привет, меня зовут Ёлка.
16: Всем привет, с вами Джонни.
17: Новое радио.
18: Присоединяйся погромче.
19: Radio.ru.
20: Новое на новом. Градусы.

0: Реклама.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.

0: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
2: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
3: Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. Чанган Центр Регинос. В июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Телефон 490432. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции. Уточнять у официального дилера. Не является публичной оферта.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20-66-66.
7: Новое

0: возьмите, это дорога домой.
1: Слетай,
0: новое радио.
1: Слетай, слетай. Прости, что так вышло, блин.
2: Radio.ru.
3: Новое радио.
2: Новое радио. Новое.

Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: «Что было раньше». По вторникам с 6 до 8 вечера «Баланс подбивают» твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Лэнд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
2: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45 45 55. 45 45 55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
3: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор АО «Демак». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в 2 раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20 66 66.
11: Слушай.
12: Новое

0: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт, Дима Белорусский, Холка, Леша Свик, Мона, Добро, Пай Индия, Валя Карнавал, Локдог, Марсель, Шура, Сивак, Садковская, Дима Урих, Линочка Ли, Чепик, а также спешл «Суперсекрет Гэст». 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
1: Супер-движ.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+. Реклама.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца Ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
4: Новое радио.

0: Реклама. Реклама.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
4: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
5: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
6: Ситно обновилась, но выгода осталась неизменной. Все, что нужно для вкусного ужина. В фирменных магазинах «Ситно» филе цыпленка бройлера охлажденное 329 рублей 90 копеек за килограмм. Идеальная основа для любимых семейных рецептов. Приходите в магазины «Ситно» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 3 по 16 июня. «Ситно» – свое, родное, свежее.
7: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана F. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66.
10: Новое радио.

0: новое радио.
1: Новое радио.

떨어진 별 내 우주가 넌 또 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시

0: одна песня может остаться в плейлисте у друзей.
1: А может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио «Изион Мьюзик» продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Партнер трансляции ВК-видео. Реклама.
2: Таунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры всего от 8 миллионов рублей. Свой гараж, своя земля, дворы без машин, детский сад и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен больше не будет. Предложение ограничено. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Этим летом все на пляж в Березках. Водные аттракционы, модные сабы, детские бассейны и батуты, катамараны и велосипеды на прокат, гриль-зоны на берегу и барбекю-островки на воде. Каждый найдет развлечение для себя. Пляж в Березках на Банном. Улетный отдых для всех. 0+.
5: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
7: Всем садоводам очень порой материал бывает нужен укрывной. Неважно, картошка растет или слива, все равно шланг нужен для полива. В сети магазинов «Милый дом» шланг для полива ПВХ 25 рублей за метр. Материал укрывной от 25 рублей за метр. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмок». «Милый дом», все нужное в нем.
8: Куда поедем в следующие выходные?
9: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
8: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
9: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
10: Автомобили ГАК уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАК «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru.

0: Да, Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар, реклама.
3: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комнаты культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116 784 739 21 30.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер южный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 23, плюс 25 градусов. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама. Реклама.
3: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Даунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры. Все плюсы городской среды без шума и суеты. Свой детский сад, дворы без машин, магазины и кафе. А еще отдельный вход, гараж, своя земля, все сети в доме и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен на таунхаусы больше не будет. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
6: Предложение ограничено.
7: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл. В Регинос. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53.
6: Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор АО «Демант». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
9: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
10: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
11: Сяохуа 已经结束了. 中国汽车是认真的.
12: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
13: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
14: 20-66-66.
15: Новое радио.

0: Магнитогорске 12. Новое радио.
1: Мой двухнедельный отпуск не прошел бесследно. Как нажимать, куда нажимать, я не помню, но хотя бы не забыл, что говорить. Доброе утро, Дмитрий Лапиков у микрофона. Сегодня суббота, и мы, как обычно, создаем тебе летнее настроение с помощью суперхитов и суперновинок. И вот настала моя очередь это делать. Тебе отличного дня.

0: больные, новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.

0: работаю,
1: а ты отдыхаешь.
2: Реклама.笑话已经结束了，中国汽车是认真的。Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
3: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. «Урал-профиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Урал-профиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиск. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Детский аэрозоль от комаров и клещей «Пикник Бэйби» 125 мл за 119 рублей. Или спрей от комаров «Москитол» универсальная защита 150 мл всего за 139 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
7: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
8: В этом весь ты.
7: И в этом весь ты. Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru, АО Т-банк.
9: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20-66-66.
12: Новое. Это мы.
13: Всем привет, с вами Хам Али Инвайз.
14: С вами Анет Сайз.
15: С вами Рамиль.
16: С вами группа Добро.
17: Всем привет, с вами Звонки.
18: Всем привет, это Артик Асти.
19: Это Филатов и Кэрос.
20: Это Саня СТ.
21: Это Сергей Лазарев.
22: Всем привет, меня зовут Ёлка.
23: Всем привет, с вами Джонни.
24: Новое радио.
25: Присоединяйся погромче.
26: Юрадио.ру.

0: Это мод перемены, это красиво, но рекомендую летом слушать другие треки, а в особенности альбом «92 дня». До меня, когда спустя много лет дошло, что этот альбом называется вот столько, сколько дней летом, да, затупил, да, бывает. Короче, все две недели, что я был в отпуске, я, честно говоря, новости не читал, никуда не заглядывал, был как-то вот вне инфополя, поэтому... Расскажи новости. Что у тебя нового? Что произошло? Как твои дела? Вообще 20 июня, совсем скоро первый месяц лета закончится. Что успел сделать? Как вообще? Как настроение? Как дела? В наши соцсети заходи, пиши, там пообщаемся. Ну и обсудим чуточку позже тему эфира, которую я придумаю обязательно.
1: Фрэш-ток. Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок. Фрэш-ток. Суперновинки чарта ВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
2: Не пропусти. Фрэш-ток.
1: Фрэш-ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара.

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар, реклама.

0: Не летом. Доброе лунное прямо сейчас в эфире нового. Я сейчас увидел новость, которая 11 лет назад меня, конечно, вводила в ступор и заставляла понервничать. Приемная кампания вуза стартовала в России. В этом году доступно 620 тысяч бюджетных мест и 83 тысячи целевых. Поэтому студенты, будущее и, возможно, родители. Вот напоминаю вам, что сегодня надо начинать подавать аж в 5 вузов, да, вроде бы, документы и поступать. Удачи!
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.

0: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана F. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
1: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
2: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20-66-66.
4: Слушай, новый.

Мне на глаза попалось исследование, а точнее его результаты. На омега-3 бесполезно для улучшения памяти. Вот что теперь вы мне скажете? Хотя я и не вспомню. Дмитрий Лапиков у микрофона. Отличной тебе субботы.

0: Это группа «Пицца. Оружие». Я вспоминаю историю, как я этот трек услышал впервые. Когда-то музыку покупал в iTunes. Знаешь, там песня стоила 15 рублей и так далее, и так далее. Не суть. И предлагали новых каких-то артистов. И самое главное, бесплатно их треки. И вот тогда, в 2013-м, вроде бы, не 12-м, а 13-м году, группа «Пицца» мне попалась. И я такой думаю, неплохо. А потом, ну, все мы знаем историю группы. Вот так. В общем, не об этом хочется сегодня поговорить, а немного о другом. Самое кринжовое свидание в твоей жизни. Самое плохое, самое отвратительное, возможно. Все это ты знаешь, где писать, в наших соцсетях, в любых. Пиши, не стесняйся. У меня есть парочка историй, я тебе их обязательно расскажу, но хочется послушать твои. Вспоминай старое, вспоминай недавнее, неважно. Дамы, господа, всех жду. Напомню, самое кринжовое свидание. Пиши.
1: Новое радио и

0: Реклама. Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
1: Этим летом все на пляж в Березках. Водные аттракционы, модные сабы, детские бассейны и батуты, катамараны и велосипеды на прокат, гриль-зоны на берегу и барбекю-островки на воде. Каждый найдет развлечение для себя. Пляж в Березках на Банном. Улетный отдых для всех. 0+.
2: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Который год на радость детворе, бассейн на лето ставим во дворе. Будут ребята счастливы летом, купили водные им пистолеты. В сети магазинов «Милый дом» бассейны надувные в ассортименте от 359 рублей. Пистолеты водные от 99 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом», все нужное в нем.

Это Андрей Звонкий и его суперхит «Рестарт» прямо сейчас в эфире «Нового». Обсуждаем сегодня самые кринжовые, самые плохие свидания, парочку историй прямо сейчас. Одна от меня, одна... Все, одна от вас. Вот так. Короче, история моя. В чем она заключается? Я ее вспомнил, мне за нее отчасти стыдно. С одной стороны, а с другой вообще нет. Объясню почему. Это было знакомство из интернета когда-то давно. Неважно, это уже дела давно минувшие.

0: наших дней, но, в общем, суть в чем? На фотках она была одна, в жизни другая. Но это еще куда ни шло. Ситуация следующая. Она мне как-то пишет, говорит, заедь за мной, пожалуйста, давай съездим там, поедим куда-то, выпьем кофе и что-то еще. Время было вечером. Я думаю, ну, ладно, окей, можно попробовать, почему бы и нет. Собираюсь, мне там было ехать буквально 5 минут. Значит, приезжаю, она не выходит. Я ее жду. И через некоторое время из двери, а прямо я возле подъезда припарковался, выходит вообще не, абсолютно не тот человек, который был на фотографиях. Но я говорю, это еще ладно. И самое главное, она выходит с сумками, с такими, знаешь, баулами, с китайскими сумками. Я на это смотрю и такой говорю, а это что? Она говорит, ну я закину тебе вещи, там пару своих сумок. И я говорю, а ты что, переезжать собралась? Она говорит, нет, но, ну а почему бы и нет? Я думаю, стоп. Это уже немного странно. Далее она говорит, я сейчас немножечко постою, значит, подумаю и поедем. И я, ну вот за это мне было стыдно, но я, ну и не стыдно. А вообще, с чего вдруг должно быть мне стыдно? Я на это все смотрю, мне просто становится плохо от увиденного, какие-то вонючие сумки. Непонятная девушка. Ну, в плане того, что я как-то представлял себе ее по-другому и видел по-другому. Еще она так странно разговаривала. Очень. Ну, то есть, не мое абсолютно. И я говорю, я сейчас перепаркуюсь, а то встал так криво, неудобно. Я думал, что ты зайдешь, прыгнешь, и мы поедем сразу. Она говорит, да, окей. Я вот говорю, я сейчас развернусь и подъеду. Я отъезжаю и уезжаю в закат. Я написал ей «Сори», «Разный вайб», что-то типа того, и на этом история знакомства нашего закончилась. Я эту историю почему-то очень хорошо запомнил, и она кажется мне максимально кринжовой. Ну вот так. Поэтому, ладно, на твою историю пока не остается времени, потому что я забыл про рекламу, но вот пишите прямо сейчас в наши соцсети, я уже вижу парочку, очень хочется почитать, очень хочется узнать, и я думаю, что звонки мы тоже попринимаем, но чуть позже. Так что давай, жду историю самого кринжового, плохого, стрёмного, все что угодно, свидания.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Утро на грани.
2: Верните Райт Рауна, уже пишут. Да. Все, поздно, доигрался этот мальчишка.
3: Фига себе.
2: А тебе, Артем, не сказали, что у нас немножко замена в шоу?
3: А, все, ладно, я тогда можно домой брать?
2: Давай, на связи. Спасибо тебе за эти годы.
3: Все, хорошо, класс.
2: Обязательно мы в каком-нибудь проекте пересечемся.
3: Все, ладно, все, давай. Пойду дальше домой слушать группу Iron Maiden.
2: Артем Селиванов, классный парень.
4: Да все, уходи уже.
5: Я уже тогда начал понимать, что жизнь куда-то не туда катится, когда я ехал в метро.
2: Неблагонадежно выглядишь. С тобой чокнуться можно. Все, да. Допрыгался рыхлый. Все, да. Все, начальство услышало.
3: Имея не храним, потерявши плачем.
6: Да.
1: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один».
7: То самое шоу.
2: Да, это мы вас обхитрили, объегорили, подкузмили. Вообще. Это прикол, вы чё?
4: Если у вас история похуже, даже не рассказывайте ее реально.
1: На новом радио.
8: Реклама. Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
9: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Зачисляй, храни, трать.
7: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
10: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.

0: организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, есть и порядке получения на озон.ру. В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды. «Ума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныепроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
5: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Новое радио.

0: Вот они, два романтика. Джонни и Федук. Совместная суперновинка лета. Актуальна еще, между прочим, два с лишним месяца. Поэтому не профукай его, а то потом будешь говорить: о, как так-то лето пролетело. Короче, обсуждаем самые кринжовые и стрёмные свидания, которые были у тебя в жизни. И парочку историй прямо сейчас озвучим. Аня пишет: знакомая пошла на одно свидание. Договорились пойти погулять. Она приезжает в парк. Там стоит он с собакой. Кстати, вот я замечал, что если у парня есть собака, девчонки клюют гораздо чаще. Так вот, он предлагает пройтись вместе. Идет, рассказывает, как накануне отлично погулял с компанией, как у него болит и кружится голова. И тут его псу приспичило сходить в туалет. И парень, знаете, что делает? Никогда в жизни не догадайтесь. Он дает девушке пакет и говорит: убери, пожалуйста, за моей собакой. Она убрала, но это было их первое и последнее свидание. Вот так, видите, а девушка еще и воспитанная оказалась, еще и помогает. Но думаю, что правильно, что это оказалось последнее свидание. Так, значит, следующая история. Мне было 17 лет, моя знакомая устроила свидание со своим лучшим другом, расхвалила его. Я приезжаю, там стоит паренек, и моими 17-летними глазами мне показалось, что ему лет 30, а он чуть выше меня ростом. А я, между прочим, 154 сантиметра сама. Лысый, в длинной кожаной куртке, с плюшевым зайцем в руках, там еще зубы через один. Звучит уже жутко. Так, была в шоке, но из-за своей скромности не смогла сразу уйти, повел меня в кафе, начал говорить: ну что, когда к родителям поедем знакомиться. Я не знал, как сбежать. Слава богу, набралась смелости и через 20 минут ушла под предлогом, что у меня завтра в универе экзамен, готовиться надо. Стресс у меня был. Ну, стресс у меня от прочтения этой истории уже от лысого мужика 1,55 м ростом. Знаете, детей пугать таким. Ладно, пиши свои истории самого стрёмного свидания, самого, может быть, нелепого, самого смешного в наши соцсети. В соцсети самолётиком, ВК, где угодно. В общем, ты сам знаешь, как с нами связаться. Ну, а по поводу звонков, я помню, я слышу, все обязательно будет, просто немного позже.
1: Реклама. От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор АО «Демонг». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Город не ждет. И тормоза тоже.
4: В Oil сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil сервис. Остановитесь вовремя. У нас предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
5: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. В Чанган Центр Регинос. В июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. стильные кроссоверы. Передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск, Зеленый Лог 53, телефон 490432. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции. Уточнять у официального дилера. Не является публичной офертой.
6: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66.
12: Новое.

80% россиян начали экономить на продуктах. Вот такие новости в субботу. Я думаю, мы настроимся на более позитивный лад. Дмитрий Лапиков у микрофона. Делай громче. Мы, конечно же, слушаем суперхиты и суперновинки. Ну и обсуждаем самые кринжовые свидания в твоей жизни. Поэтому пиши в наши соцсети. А начнем мы с Димы Билана.

0: Это Кост Лакоста на ночь. Кстати, вопрос, который возникает у тебя. Где же выходного шоу? Где Максимка? Мы с ним 2 недели не виделись. А он-то в Нижнем Новгороде. Работает парень. Ему не до этого вашего нового радио, не до выходного шоу. Поэтому сегодня его не будет. Завтра будет, сегодня нет. Вот и все. Поэтому болтаем на тему самых кринжовых свиданий, которые были у тебя в жизни. Я смотрю, девчонки пишут. Парни, у вас что, все было идеально? Или вы были причиной того самого кринжа? Напишите, пожалуйста, свою историю в наши соцсети. Пока парочку озвучим. Так, значит, когда первый раз пришел парень на свидание на лет 20 старше, чем был на фото. Вот у меня кринжовая была история, пишет мадам. Мне был 21, а ему по факту 45. Я сразу убежал. А в другой раз парень при моем виде уже заявил, что ему нужно убегать. А почему? Потому что терпеть не может девушек в брюках. Странно, но окей. Так, дальше какая-то достаточно жуткая история. Познакомилась с парнем в интернете, пригласил погулять. Я позвала подружек, чтобы следили за мной. Погуляли, он позвал попить чай к себе. Подружкам сразу написал какой-то аж номер квартиры. Тип казался очень странным. Они стояли на этаже, ждали меня. Мы зашли, сели на диван, жду чай. Он налил воду для чая из-под крана, поставил разогреваться в микроволновку. И пока микроволновка грела, он начал танцевать и раздеваться. Я дико заржала и сбежала. Не знаю, кринж это или нет, пишет Таня. Познакомилась с парнем, решили встретиться. И вот он идет мне навстречу, метр с кепкой. При моем росте 165, а еще каблуками плюс 10 сантиметров. И думаю, иду и думаю, в какие кусты спрятаться. Ты могла его, Тань, спрятать в кусты. Любые вообще, абсолютно, судя по твоему описанию. В целом, парень был неплохой, но рост все-таки имеет значение. Парни невысокого роста, простите. Вот. Как-то даже, кстати, жалко стало парней низких. Ну, бывает, и что? А вот, кстати, когда пары вы видите, например, она 1,80 м, а он 1,70 м, и ничего, друг друга любят, нормально. Правда, таких, конечно, меньшинство. Так, значит, еще одна история пока. Я пришла на свидание с шампанским и шоколадкой, вообще не пила. Он, значит, все выпил, съел, и я думала, как сбежать от него со свидания. Больше мы не виделись, а через 20 лет встретились, и он у меня увел у мужа, а сам был уже разведен. Поженились, живем 9 лет вместе, пьем шампанское, едим шоколад. Я даже не знаю, кринжово это или нет. Ну, вроде нормально. Ладно, пишите свои истории. Трэшовые, может быть, просто странные, может быть, просто какие-то смешные, дурацкие, которые вспоминаешь и до сих пор немного краснеешь в наши соцсети. Ну, а мы продолжаем. После небольшой паузы еще услышим. Ой, здесь новинка от Егора Крида и Артика, и Асти, Бервулф, Тейм Импала, Джамбуль Николь, Татьяна Куртукова и многие-многие другие для отличного настроения в твою субботу.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще не было. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: С 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Лэнд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама.
1: Куда поедем в следующие выходные?
2: Да куда угодно. Сильвергак – нам любая дорога по плечу.
1: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
2: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
3: Автомобили ГАК уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАК «Сильвер». Советская 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
4: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
8: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты. Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20 66 66.

0: Суперновинка от Егора Крида, Артика и Асти под названием «Карма». Про тему свиданий, которую мы сегодня обсуждаем, мы, конечно, говорим о самых кринжовых свиданиях, но мне попалась новость для тех, кто немного хотя бы следит за чемпионатом мира по футболу. Видел, как вратарь одной из сборных Вазинья набрал просто миллионы подписчиков в соцсетях, в соцсети с фоточками, но одна девушка, блогерша, значит, выложила скриншот, как он с ней знакомился 5 лет назад. Очень, кстати, прилично все и хорошо. Вот такие бывают истории. Могла вот тогда еще познакомиться со звездой будущей.
1: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Артик Асти, Гаязов с Бразерс, Мари Краймбрери, Лирик, Бьянка, Пицца, Тату Лена Катина, СТ, Юля Гаврилина, Эльма, Игнатий Вентура, Эльвира Т, Мимига, Акмаль, а также спешл «Суперсекрет Гаст». 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ. Супер-движ. Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru.

0: 0 плюс. Реклама.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12 плюс. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Акведы.
4: Выбраны.
5: Документы для регистрации ИП.
4: Готовы.
6: Фантастика.
4: Счет, бухгалтерия.
7: Подключены. Поехали.
8: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО банк.
9: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
10: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
11: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
12: Азон.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru/16+.
1: Альфа-Банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
2: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара.

0: Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Новое радио. Новое радио.

0: Ну, хитяра. Баста, моя игра, я думаю, даже в представлении не нуждается. Я так напомню тем, кто вдруг забыл или прослушал. Сегодня суббота, 20 июня. Мы продолжаем наш уикенд. Наслаждаемся суперхитами и суперновинками. Дмитрий Лапиков за старшим. Выходного шоу сегодня не будет, поэтому мы болтаем с тобой вместе, слушаем музыку вместе. Ну и продолжаем это делать. Так что наслаждайся.
1: Реклама. Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
2: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
3: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.

0: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Домищиков 10.
1: Каждый день этого лета пляж в Березовке.

0: Водная гладь и атмосфера релакса. Вот оно счастье. За ним на Банное. В дом отдыха «Березки». Ждем вас. 0+.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Магнитогорске 3. Новое радио.
1: Укладка плитки – самая выгодная подработка в Москве прямо сейчас. Оказывается, плиточники получают до 155 тысяч рублей в месяц. Так что, если ты думал, чем же заняться на выходных, то вот один из вариантов. Меня зовут Дмитрий Лапиков, ты слушаешь Новое радио. Всем субботы и отличного настроения.

0: Это лирика и суперхит «Все в шоке». Дальше еще больше суперхитов и суперновинок. Будем слушать музыку почти 20 минут без паузы рекламы. И после небольшого перерыва «Винтаж» и «Роман» будут здесь.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей. Музыка.

0: Контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Даунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры. Все плюсы городской среды без шума и суеты. Свой детский сад, дворы без машин, магазины и кафе. А еще отдельный вход, гараж, своя земля, все сети в доме и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен на таунхаусы больше не будет. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Предложение ограничено.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru, АО Т-банк.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
7: Каждый день этого лета пляж в

0: Это Шаус и Суперхит Only You. Мы продолжаем субботу. У кого-то жарко, у кого-то не очень. Рассказывайте, чем занимаетесь. Кто шашлыки жарит, кто в баню, кто ягоды ест. Фоточки срочно в наши соцсети. Ну и мы, естественно, обсуждаем тему самых кринжовых свиданий, которые вернемся в следующем часе. Ну и классного настроения тебе.
1: Реклама. Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Все, что нужно для вкусного ужина. В фирменных магазинах Ситна филе цыпленка бройлера охлажденное 329 рублей 90 копеек за килограмм. Идеальная основа для любимых семейных рецептов. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 3 по 16 июня. Ситна. Свое, родное, свежее.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil Service выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil Service. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
5: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
6: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 49-04-45. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20 66 66.
11: Новое

Братья Гаязовы прямо сейчас в эфире нового. Малиновая Лада, вот это вот уехать куда-то-то, откуда-то. Мы сегодня обсуждаем самые кринжовые, самые стрёмные свидания, которые были в твоей жизни. И вот одно из распространенных сообщений – встреча после знакомства в ночном клубе. Потом посещает только одна мысль. Как так можно было накидаться? Я вообще не знаю людей, которые встречаются после ночных клубов потом когда-то. Нет, все, что было там, осталось там. Ладно, есть еще парочка стрёмных историй. Долго меня звал один, пошла. Холостой, высокий, все как надо. Познакомились и общались по работе, но не виделись. Пришла в ресторан, сидит, встал, а там ростом совсем не вышел. На фото, кстати, опять история про низких парней. На фото не было видно, что низкий, а я 170 плюс каблук 10 сантиметров. Но это ладно, это не главное. Говорить было абсолютно не о чем. Театр нет, кино так себе, путешествие, ну, более-менее. И тут разговор пошел о детях. Он его очень активно поддержал. Я думаю, ну молодец. А оказалось, он отец трех детей. А жена на лето уехала с ними к маме. При этом не постеснялся предложить переспать с ним. Вот так. Надежда умирает последней. Ну, кринж тотальный просто. Какой кошмар вообще. Мне очень жалко в таких ситуациях жену, которая не знает. Ну, потому что, ну, стрём. Ты еще и... Мне недавно рилс просто попался про пару, и там себя мужчина тоже вел, ну, очень, мягко говоря, неприлично. Ну, в плане как-то вот оскорблял, вообще себя вел по-свински. А там такой малыш, ну, по росту. Не знаю, хотя, с другой стороны, не осуждаю. Ну, никто не выбирал, каким вырасти. Ладно, еще больше истории в наших соцсетях, в нашем канале. Так что заходи, пиши тоже свои, парни. От вас хоть дождусь что-нибудь, а то девчонки пишут. Я понимаю, конечно, много пришлось посмеяться от таких вот молодых людей. Но вы тоже расскажите, поделитесь, чтобы у нас было мнение и кринжовые истории о свиданиях с двух сторон. Мы скоро продолжим после небольшой паузы. Ждем суперхиты, суперновинки. И будет первым Женя Трофимов.

0: только на новом радио. Реклама.
1: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
0: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл Вригинос. Только в июне. Новый Хавейл Вригинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Вригинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Солнце, брызги, плеск воды, к речке ног босых следы. С головой ныряем в лето, счастьем и теплом согрето. В сети магазинов «Милый дом» круг надувной в ассортименте от 99 рублей. Но рукавники детские надувные от 79 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмоб». «Милый дом», все нужное в нем.
5: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Крем-сода, продолжение нашего часа. Парни, напишите вы историю своего самого кринжового свидания в нашу соцсеть. Пожалуйста, почитать хочу. А то от девчонок много сообщений, а вы что-то скромничаете. Ну и продолжим совсем скоро.
1: Фрэш-ток.
2: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимает.

0: Рок. Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Fresh Talk.
0: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
2: Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
3: Счет, бухгалтерия.
0: Подключены. Поехали. При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк».
6: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
7: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.

0: Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Мам, чешется. Что делать?
3: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
4: Реклама АО «Хилюнрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
6: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
7: Зачисляй, храни, трать.
8: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
9: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
10: Я с тобой по городу автобус пустой, он так же, как и я за тобой.

0: звонки на часах. Значит, одна история прилетела нам в чат. Я напомню, мы обсуждаем самые кринжовые истории, самые кринжовые свидания, истории вот этих случаев. И нам пишут в основном девчонки, но я попросил парней, значит, одна суперская просто. Гуляли, общались, все вроде бы нормально, но не улыбается. Думаю, чувство юмора, что ли, нет. Потом поехал ее домой отвозить, она улыбнулась, а там, оказывается, нет одного верхнего зуба. Вот такая история. Потом еще полтора часа из машины не выходила и хотела целоваться. Ну, нельзя же смеяться, да, над таким, наверное. Хотя, с другой стороны, ну, бывает, бывает. Пиши свои истории кринжовых свиданий, что было, чего, может быть, не произошло, наоборот, в наши соцсети. Ну, а мы продолжаем. Всем субботы.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер северный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14 572.

0: Тепло.РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло.РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
1: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана F. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
2: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
3: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная, 101. Телефон 45 15 85.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Новое радио.

Но как вы там? Успеваете насладиться летом? Суббота, я напоминаю, что время-то уже близится к вечеру, поэтому делайте громче. Суперхиты и суперновинки готовы. Дмитрий Лапиков тоже. Поехали. Отличной субботы.

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
0: Поехали!

0: Реклама.
1: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор АОТ-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Куда поедем в следующие выходные?
4: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
3: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
4: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
5: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
6: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
4: 20-66-66. Новое на новом.
5: Эти витражи.
4: Ёлка.

Немига и Наваи. Такой союз дал нам суперхит «Пойдем в кино». Есть новость, которую, вот как-то, знаете, выходные всегда скудно, грустно. И тут раз, говорят, россияне стали меньше рожать из-за залипания в соцсетях, потому что все больше людей выбирают в качестве развлечений гаджеты, так как они дают быстрые удовольствия. Могу тебе сказать только одно. Мы сегодня обсуждаем самое кринжовое свидание, и гаджет тебе понадобится обязательно, чтобы написать в наших соцсетях свою историю. Ну и не забывай про Радио Хаб, место, где нужно нас слушать, приложение. В общем, ты сам все понял. Новое радио и Вельвет Мьюзик.

0: 30 июня инвестируйте не просто выгодно, альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныепроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интендант Решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды. «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
2: Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
4: Счет, бухгалтерия.
3: Подключены. Поехали.
6: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
7: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
8: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июля по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
9: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
10: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории.

0: Реклама.
1: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное, доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
2: Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. Чанган Центр Регинос. В июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Телефон 490432. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции. Уточнять у официального дилера. Не является публичной офертой.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
7: Этим летом все на пляж в Березках. Водные аттракционы, модные сабы, детские бассейны и батуты, катамараны и велосипеды на прокат, гриль-зоны на берегу и барбекю-островки на воде. Каждый найдет развлечение для себя. Пляж в Березках на Банном. Улетный отдых для всех. 0+.
8: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20 66 66.

0: в Магнитогорске 6. Новое радио.
1: Из новостей субботы: арабский язык появится в российских школах с 1 сентября. Такая программа для общеобразовательных учреждений уже утверждена. Вот так. Дмитрий Лапиков у микрофона. Отличного тебе выходного.

0: провести ее ночью на кухне прямо сейчас в эфире нового. Новость мне попалась прямо сейчас. Фильм про Майкла Джексона собрал в России более 1,2 миллиардов рублей всего лишь за 3 недели. В мировом же прокате картина заработала около 940 миллионов долларов. Те, кто смотрели, точнее нет, те, кто не смотрели, как я просто не успел, они не так узко, пойдете или нет, или вот скептически относитесь к таким фильмам? Напишите, пожалуйста, в наши соцсети.
1: Эти треки были новыми.

0: было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов.
1: Это судьба.
0: В вечернем шоу Эви Уэнд.
1: Улыбайтесь, это всех раздражает.
0: Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.
2: Хорошо быть тупой.
0: Реклама. От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл Вригинос. Только в июне. Новый Хавейл Вригинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Вригинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор АО Демак. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиск. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
8: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Таунхаусы в поселке Молодежный. По цене квартиры всего от 8 миллионов рублей. Свой гараж, своя земля, дворы без машин, детский сад и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен больше не будет. Предложение ограничено. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
10: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Жидкое моющее средство для стирки Тайд «Весенняя свежесть» 1,75 литра по 479 рублей. Или жидкое моющее средство для стирки «Ариэль Колор» 780 миллилитров всего за 229 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
11: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
12: Новое радио.

0: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт,
1: Тима Белорусский,
0: Холка,
1: Леша Свик,
0: Мона,
1: Добро,
0: Пай Индия,
1: Валя Карнавал,
0: Локдог,
1: Марсель,
0: Шура,
1: Сивак,
0: Садковская,
1: Тима Урик,
0: Линочка Ли,
1: Чепик,
0: а также спешл «Суперсекрет Гэст». 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
2: Супер-движ.
1: Начало в 13.00.
0: Вход свободный.
1: Подробности на newradio.ru.
0: 0+.
3: Реклама.
1: Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе.
3: С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс».
1: С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна.
3: Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество...

0: количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
2: Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
7: Подключены. Поехали.
8: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
9: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара.

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: Ну вот суббота у нас. Олечка Серябкина только что в качестве музыкального сопровождения. Не надо больней мне. Я увидел такой мем, который актуален, конечно, для пятницы. Люди придумали кофе без кофеина, молоко без лактозы, шоколад без шоколада, что угодно. А зарплату без работы никто не придумал. Главное об этом сейчас не думать. Все-таки выходные, и мы продолжаем ими наслаждаться.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 19, плюс 21 градус. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.

0: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
1: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Домищиков 10.
3: Ситно обновилась, но выгода осталась неизменной. Все, что нужно для вкусного ужина. В фирменных магазинах «Ситно» филе цыпленка бройлера охлажденное 329 рублей 90 копеек за килограмм. Идеальная основа для любимых семейных рецептов. Приходите в магазины «Ситно» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 3 по 16 июня. «Ситно» – свое, родное, свежее.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20-66-66.

пил у кого-то в самом разгаре, но не важно. Главное, что нас ты делаешь громче, ну а мы снабжаем тебя суперхитами и суперновинками. У микрофона по-прежнему Дмитрий Лапиков, и мы начинаем новый час.

Немного финансовой грамотности. Тайс Гергер, Тайс Зиверт, Суперхит Банк. Дальше еще больше классных суперхитов и суперновинок. Артик Асти, новинка от Ёлки. Мистер Пропс появится, Вань Дмитриенко и Коста Лакоста. И это в ближайшие 20 минут.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама. От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор АО Демант. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Куда поедем в следующие выходные?
4: Да куда угодно. Сильвергак – нам любая дорога по плечу.
2: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
4: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
2: Автомобили ГАК уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАК «Сильвер». Советская 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
3: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20 66 66.

падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше.

0: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Партнер трансляции ВК-видео. Реклама. Реклама.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
0: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
5: Новое радио. Как резвятся крылья в новой луне. Где-то так я, как по нотам.

0: мог потратить.
1: Музыкальная история от Мэри Гу под занавес этого часа. Почти. «Не перегори» называется. И на этой ноте мы с тобой прощаемся до завтра. Меня зовут Дмитрий Лапиков. Оставляю тебя в компании Эви и Дани Михайлова. ЧБР на два ближайших часа скоро стартанет. Потом при пати Байм Хаслер. Ну а завтра выходного шоу вернется в эфир. Макс прилетит снова или приедет в Москву, не знаю уж. Будут гости, причем не музыканты, насколько мне известно, а вот кто, узнаешь сам, послушав эфир. Все, тебе отличного вечера субботы. Обнимаю. Пока-пока.
2: Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
8: Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. Чанган Центр Регинос. В июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Телефон 490432. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции. Уточнять у официального дилера. Не является публичной.
9: Даунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры. Все плюсы городской среды без шума и суеты. Свой детский сад, дворы без машин, магазины и кафе. А еще отдельный вход, гараж, своя земля, все сети в доме и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен на таунхаусы больше не будет. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
10: Предложение ограничено.
11: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
12: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
13: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
14: 20 66 66.

0: нове.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Бау! Вторника, значит, мой любимый спешл. Проект «Что было раньше?». Мистер Усишкин, маэстро, мастер, гуру, учитель, любовь, обожание на месте, естественно.
2: Мое почтение.
1: Я, Эви, тоже на месте. У нас сегодня, слушайте, если вы думаете, а где пост, который обозначит тему, я вам скажу, у нас некоторая техническая чоколадка, бикоз мы сегодня будем стримить на Твиче. Вот такие вот мы модные, жесть, с ума сойти, просто куда деваться, поэтому клоунада будет заэфирная. Сейчас ссылку мы все оформим, вам пришлем, чтобы вы могли смотреть, как мы тут вообще-то работаем вне кадра. А в эфире, как всегда, будем пытаться отыгрывать интеллигенцию, а когда не отыгрывали.
2: Сегодняшний плейлист мы решили посвятить любви. По большому счету, эти песни, они как будто бы, я не знаю, в каждом, ну, у каждого артиста есть.
1: Да, да, да. Но причем это не только песни про любовь, а даже просто в песне, где это слово упоминается.
2: В первую очередь, и во вторую, это еще и не только любовь мужчины к женщине, например, но и к родителям, к возможно,
1: творчеству,
2: да. Да, ну да. И так далее, и так далее, и так далее. Но начать мы хотим с композиции, которая, в принципе, о вселенской любви, простолюдина к царской особе.
1: Как ты ловко завуалировал. Пятека, и ссылка будет. Для тех, кто тоже модный.
3: Пересказ.
2: А можно я подпевать буду?
1: Вроде а бы, это разве не твой трек вообще?
3: А вроде не бы. Может, братья среди нас?
2: Ну ладно, я партию Бориса возьму на себя. Шикарное начало, я считаю, ребятушки. Получаем удовольствие.

0: детей современных
1: Голуба. А я вижу, какой ты недовольный. Потому что ты дед, понимаешь?
0: Потому что Олег не разрешил мне эту песню слушать просто на всю громкость, вывернуть вообще вот прям наизнанку все наши мониторы, чтобы прям вот долбило от души. Супер.
1: Ты работаешь-то для людей. Голубая.
0: Я сейчас забыла. Не получается у тебя так.
1: Ты да, поучи меня еще петь, может
0: голубая.
1: Быть?
0: Голубая.
1: Ну, нет, у тебя вообще без шансов, конечно.
0: Вот так вот.
1: Я забыла, что я хотела Reels параллельно снимать. Пришли, ничего толком не поставили, ничего не работает, вообще ничего не понимаю. Блин, сейчас сбили меня, все, ничего говорить не буду.
0: Это проект, что был раньше на новом радио. Сегодня крутим треки, посвященные любви. Собственно, как и всегда, но почему-то любвеобильности наша дорогуша вот сегодня полна. И говорит, давай, все, заряжай пластинку, Витни Хьюстон, все дела. Ты в курсе, что песня Витни Хьюстон на втором месте все-таки среди самых вот этих вот любвеобильностей? Мобильных песен в чартах Билборда.
1: А на первом?
0: А на первом Мэрайа Кэри, как ни странно. Ну... Причем вместе с такими ребятами, как Boyz II Men, а мы их вообще не знаем, знать не знаем и так далее.
1: Ты вообще придумал.
0: Поэтому мы будем слушать Талькова, Серова, но это по моей версии, а по версии Дорогуши, да, конечно же, будет и Уитни, и Шаде, и так далее в оригинале.
1: Ну да, нет, слушай, ну Серова я тоже принесла. Ну это классика. В смысле, да, ты что, не смотрел, что я тебе скинула?
0: Конечно же смотрел.
1: Я не понимаю, сегодня какие-то магнитные бури. Что происходит?
0: Я папа месячного ребенка.
1: А, недосып.
0: Да. Поэтому, ребятушки, давайте о любви следующую песню послушаем уже рокового исполнения. И если вам заходит, то, пожалуйста, отреагируйте в социальных сетях, за которыми наш Олежечка присматривает так пристально, как, наверное, никогда в жизни не присматривал. Опа!
1: Жестко! Да. Хорошо!

0: Да, все так. Новое радио. Вот группа Ван Хален, например, говорит о любви, да? И да. Ты им веришь, несмотря на то, что если бы посмотрели мы сейчас видеоклип на эту композицию, мы бы увидели чуваков, которые, знаешь, так, пятеро Филиппов Киркоровых размахивают ногами вверх-вниз. У них огромные такие вот прям волосы, обтягивающие лосины яркие, сапоги золотого цвета. И тестостерон при этом вот прям из-под резинки трусов прет, как вот, не знаю, у кого еще. Супер мужикастые мужики могут себе это позволить, я так считаю.
1: Ну да, а мне нравится.
0: Много о мужиках говорю. Вот.
1: Знаешь, странно, да, ты начал с Бориса Моисеева, говоришь про лосины.
0: А что такое?
1: Что-то в этом есть. Что-то такое есть.
0: Понимаешь ли, творчество, оно, собственно, разнообразно. Поэтому мы и Шаде тоже сегодня с удовольствием послушаем.
1: Адекватную.
0: Ну, в смысле, а у нее есть другие? А, подожди. Ах, ты укололась сейчас.
1: Не то, что уколола, но так чуть-чуть. Подъегорила.
0: Подъегорил. Подкузьмил немножечко.
1: Подкузьмил. Ну так, с гонца, шушу.
0: Есть такое. Ребятушки, следующий трек принадлежит мужчине по имени Нестор. Нестор. Второе имя Александр. Вот, а фамилия ХДВ. Я думаю, те, кто жил в 90-х, они эту песню просто впитали с молоком матери. Те, кто родился чуть позже, все равно потом немножечко подвпитывали, потому что, ну, никуда ты от нее деться не можешь до сих пор.
1: Baby, don't hurt me.
0: Одна из самых популярных и заказываемых песен на корпоративах.
1: Владислав! Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more.
0: А кто-то же еще Джимми Керри вспомнит.

0: Все-таки.
1: Очень красивое сообщение от Катрин прочитал в мессенджере.
2: Давай, давай.
1: Она пишет...
2: С чувством только.
1: Как здорово, что начали ставить композиции про любовь, потому что миру сейчас очень не хватает любви. А если вы слушаете новый, то хватать будет.
2: Как глубоко.
1: Ну, как глубоко.
2: Очень-очень трогательно. Спасибо. Ну, у меня сегодня такое настроение.
1: Катрин из Питера, она,
2: клоунское.
1: Да, по-другому не скажет.
2: Поэтому, я не знаю, у меня клоунское настроение. То, значит, Элина Кофман на Твиче предложила Лару Фабиан. Она, видимо, пошла в обход, потому что
1: я... сейчас разобью сердце Элины Кофман, вот эту вот песню ее, «Жетем, жетем», вот это вот и так далее.
2: «I will love again».
1: Она, это, оказывается, выдуманная история, что она там мужу посвящена, который там умер как-то от чего-то.
2: А зачем? Вот
1: оказалось, что это все фейки сплошные, а я разрушитель легенд сегодня.
2: Ты понимаешь, что иногда в хорошую легенду не надо вообще ломать, зачем?
1: Хорошо, тогда вернемся к преданиям старины глубокой и только фактам. Федор Бондарчук вместе со своим другом Тиграном Киасаяном сделали видеоклип в свое время для девушки Киасаяна, которую зовут Наталья Ветлицкая. Вот, с клипом «Посмотри в глаза», по сути, они открыли створки российского шоу-бизнеса на планете.
2: Было-было.
1: Ну, это так считается, да. Вот, но мы эту песню слушать не будем, потому что любви в ней чуть меньше, чем вот в этой вот композиции. Дико тоже нравится, например...
2: Ты такой нетипичный.
1: В смысле, я радиоведущий.
2: Да.
1: Да.
2: Нет, я к тому, что здорово, что поставил не ту, которую, скорее всего, ждали.
1: А потому что мы не только суповой набор крутим, но еще иногда погружаемся в такие витиеватости.

0: говори мне, но только не говори мне.
1: Наталька, не говори мне.
0: Не говори мне, что любишь меня.
1: Правильно, что было раньше на Новом радио.
0: Все верно, все верно. Мы сегодня что? Мы сегодня слушаем песню про любовь.
1: Все так. Я, кстати, к своему удивлению, никогда не расшифровывал аббревиатуру «Абба», а ведь это всего-навсего имена участников. Проще простого.
0: Надо было придумать какую-нибудь тоже сюда историю, потому что когда ты рассказываешь что-то, тебе
1: да,
0: все верят.
1: В это верят, да.
0: Если бы ты сказал, что Абба это...
1: На самом деле секретный объект, который американцы давным-давно в штате Небраска обнаружили с частями каких-то там динозавриков, скрещенных с моллюсками.
0: Да, и тебе все поверили, потому что у тебя усы, очки, и у тебя вообще очень серьезный взгляд всегда. Поэтому сложно понимать, ты обманываешь, дуркуешь или правду говоришь. В это бы я поверила бы.
1: Вот. Но мы сегодня не будем на это время тратить. Мы сегодня будем ставить большое количество песен о любви и немножечко моментов для того, чтобы зарабатывать деньги. После коммерческой паузы мы продолжим на новом радио слушать ЧБР.
2: Fresh Talk.
3: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимает самый сок.
2: Fresh Talk.
3: Суперновинки чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
2: Не пропусти Fresh Talk.
3: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
11: Солнце светит, жаркий день, лежать на пляже нам не лень.
12: Плеск и брызги, детский смех вокруг.
13: Лето – самый лучший друг.
14: В сети магазинов «Милый дом» полотенца махровые в ассортименте от 419 рублей.
15: Матрасы надувные от 399 рублей.
16: Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом» – все нужное в нем.
17: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
18: 20 66 66.

0: Rocketmoney.ru. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Вау, друзья, мы продолжаем сегодня вторник проект «Что было раньше». Мы сегодня слушаем треки про любовь.
3: Именно так. Мужчины, женщины, ну и, собственно, и все. Больше кто пел о любви-то еще?
2: Ну да, да.
3: Вот, следующая песня принадлежит перу Стинга, когда он еще был в группе «Полис».
2: Перу Стинга.
3: Да, и самое интересное, что как раз-таки Дорогуша и все ее адепты, так сказать, по предыдущему месту работы, да, хип-хоп радиостанции.
2: Рэперы, привет.
3: Они эту песню воспринимают как свою, потому что P. Diddy, дескать, посвятил ее Notorious B.I.G., да, и все такое.
2: Да, причем, ладно,
3: Причем прикол, что у Стинга-то он подрезал вот этот риф, вообще ничего не спрашивая, и Стинг, по сути, он говорит, мне потом, когда отчисления поперли, ну, я понял, что, в принципе, это, наверное, самое прям вот... Он, по-моему, если я не ошибаюсь, ему каждый месяц капало чуть ли там не по 150 тысяч долларов.
2: Ну, слушай, это еще ловко, что отчисления начали капать. Ну, хотя, как будто бы иначе он бы не смог это сделать.
3: Ну, мне кажется, P. Diddy каким бы крутым себя не чувствовал, но на Стинга у него роток-то не растянулся бы. Да.
2: Факты.
3: И когда все говорят, что, господи, такая песня, она о любви и так далее, Стинг говорит, нифига, вообще, вот странные вы люди, она про контроль. Про болезненную любовь, про то, что я контролирую вообще каждое твое дыхание, каждый твой шаг.

0: Так, друзья, я напоминаю, что у нас помимо того, что вы слышите нас в эфире, у нас еще идет твич-трансляция, где мы болтаем за кадром, и вот вы можете послушать, как мы все готовим, все такое, вообще что-то рассказывать, какие-то вопросы ваши отвечать. И я вот задала вопрос, имеется у нас Тальков, господин, да? И вот мы не можем определить, какую песню поставить. Я голосую за «Летний дождь», у Сишкина голосуют за «Мою любовь».
1: «Моя
0: вот.
1: Любовь», но еще есть у него песня, которую тоже все знают, это песня «Чистые пруды».
0: Ну, я голосую за «Летний дождь».
1: Все три одинаково минорные, да. «Летний дождь» только на 8 минут 37 секунд, поэтому
0: подумайте.
1: Резанем. Вообще «Летний дождь» тебе не надоел так-то, по большому счету?
0: Пока нет, потому что сегодня только какой второй день, но, если честно, скоро уже начнет.
1: В любом случае, я напомню, что мы слушаем проект «Что был раньше», посвященный любви на новом радио, и вот эту песню я выбрал исключительно для того, чтобы и тебя немножко удивить, и увидеть замечательные танцы от нашего Олега, потому что Олег эту группу любит как никто. И судя по тому, сколько сейчас должно полететь реакции в работающие наши социальные сети, мы узнаем, что не только Олег эту песню любит. Поэтому, друзья, давайте поднапрягитесь немножечко.
0: Олег, у которого отпуск, и он приперся на работу ради того, чтобы нас 5 человек на Твиче смотрели. Да, сейчас-то он станцует.
1: Ну, есть еще мессенджер, самый популярный, кстати, да, канал Нового Радио. Там потом есть группа ВКонтакте. Там тоже пост оформлен. Ну, соответственно, давайте, подходите, друзья. А в первую очередь, конечно же, радиоэфир. Алиса, Гром.

0: Я хочу выразить респект Грине Автомалеру, который еще 17 минут назад написал: «Пушка, эфир. Всем автосервисам остаемся на смене, домой не идем». О-о-о. Я думал, что это было во время Моисеева с трубачом, но нет, оказалось, что это в другой момент. Он подключился к эфиру, но не суть. Юля пишет, что супер начало. Вот, Серж тоже просит уже песни. Вообще мне нравится, когда люди нам пишут, есть навскидку песни про любовь. Ребятушки, спасибо большое. Но тут, мне кажется, в какую песню не ткни, а про любовь-то немножечко будет.
1: Ну, потому что иногда это не просто в лоб про любовь. Иногда ты... Все.
0: Нет, давай, включайся. Да, а то для Твича ты что-то там разговорчивый, а для эфира жалеешь слов. Что у тебя там, дефицит? Сегодня больше 1900 слов за час нельзя говорить?
1: А я не могу работать сразу на две аудитории, мы поэтому здесь вдвоем и сидим.
0: Понятно. Друзья, для вас, исключительно для вас, любимые, прекрасные, замечательные, следующая песня, которая кутает вечер счастьем, немножечко нежностью и страстью.
1: Какая тоже реклама непримерно была? Это реклама духов? Где был этот трек? Как будто бы был в какой-то рекламе нулевых, которую мы все знаем, и как будто бы там был этот трек. Я могла перепутать?
0: Могла и не перепутать.
1: Сейчас нас поправят. Элина Кофман через 3-2 раз нам всю дискографию эту и все использование песни напишет.

0: Очень красивая песня.
1: Yes.
0: Просто как будто бы вот так душу тебе разодрали и туда конфетти насыпали. Потому что я не знаю, с чем еще можно любовь ассоциировать.
1: С чем-нибудь прекрасным тоже можно. Об этом тоже песни пишутся. Но вообще, знаешь, почему о несчастной любви песни больше заходят людям?
0: Почему?
1: Потому что каждому человеку кажется, что это исключительно его случай.
0: Конечно.
1: Да.
0: Нет, разбитое сердце, на самом деле, это очень хорошо.
1: И вот она спекулирует на этом. Но ее мы не услышим в ближайшие полтора часа, так что держитесь, друзья.
0: А заметь, как удачно. А заметь, как удачно. А все почему?
1: Это говорит о том, что у нас очень много несчастных людей, что ли?
0: Нет, очень много несчастной любви, наверное.
1: Ну, я и говорю.
0: Ну, не людей, а любви просто.
1: Хорошо.
0: Нет, разбитое сердце очень, оно очень плодотворно, понимаешь? Потому что ты в этом состоянии, тебе хочется становиться лучше или, наоборот, страдать. Но это чувство тебя к чему-то так или иначе движет.
1: У Сплина крутая песня есть.
0: Какая?
1: «Прочь из моей головы» про страдания.
0: Да, ну
1: но вряд
0: нет,
1: ли мы до нее доберемся. Да, не будем.
0: Нет,
1: у нас лето, друзья, это во-первых. А во-вторых, мы другую песню уже поставили на перспективу, но после коммерческого момента.
0: Да. Опять?
1: Ну, надо
0: ну, что-то
1: чуть-чуть.
0: Летим?
1: Да, новое радио. Новое радио, скажи новое радио.
0: Новое радио.
2: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит.

0: Обожаю все выходные.
1: Реклама.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
4: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.

0: Tutu, приложение для путешествий номер один. Акцентируйте на 16 лапах, подобный на Tutu, 6+.
1: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
2: Мы продолжаем, практически час уже пролетел. Трансляция на Твиче присутствует. Если что, трансляция в канале присутствует. Я не могу читать сообщения, которые пишут в канале, но если там нет хотя бы... Вот прямо сейчас напишите, что вы не можете выйти из машины, а то нам придется
3: из
2: удалить.
3: Из автосервиса не могли выйти, ребята.
2: Это другое, не считается, не считается.
3: Там много машин. Ну,
2: они,
3: ладно,
2: они там работают, да. Понимаешь?
3: Ладно, но не могут выйти.
2: Возможно, у них-то работа и без нас была бы. А вот я хочу вот этих людей, которые не могут поужинать, потому что слушают нас в машине, не могут детей забрать. Вот что-то такое, какой-то такой драмы я хочу.
3: Все так, ты обратил внимание, как инженер открывает дверь к нам в студию?
2: Да, с
3: такое
2: ноги.
3: Такое ощущение, что Рэмбо зашел.
2: Да, потому что...
3: Дверь распахнулась, он стоит прям в косяке, правильно слышите это слово, и потом заходит.
2: Ребята, так, а у нас тут вообще
3: это... Проходной двор.
2: Просто. Да. При этом нельзя есть в студии, пить нельзя в студии. Мы уже все спрятали, уже Дмитрий Анатольевич пришел. Вот,
3: мы сегодня начинали рассказ небольшой про то, что аббревиатура АББА — это Агнетта, Бьорн, Бенни и Анни Фрид.
2: Агнетта.
3: Красиво, да?
2: Блин.
3: Вот. А у шведов и люди красивые частенько, и имена тоже. Доктор Албан.
2: Ну, чем? Кому как.
3: Швед. Классический. Так вот, хотел рассказать небольшую историю.

0: Есть еще аббревиатура АБА.
1: Угу.
0: Точнее, БАБ. Березовский.
1: Без БАБ.
0: Без БАБ. Борис Абрамович Березовский. БАБ. Вот, вот так вот было правильно. Вот, ну а сейчас песня о любви, потому что сегодня все песни о любви в нашем эфире исключительно для вас, друзья.

0: специальный проект, что был раньше на новом радио, я вот в твои вот эти вот анналы погружаться не планирую, вот, которые
1: пожалуйста,
0: там в интернете.
1: Говори четче то, что ты произносишь. И на всякий случай объясняй, потому что, возможно, люди, которые нас смотрят на Твиче, неправильно
0: вот
1: расслышали.
0: Они пусть и неправильно расслышали.
1: Какие аналы ты не хочешь погружать?
0: Не хочу. А вот в, соответственно, плейлист проекта очень даже с удовольствием. Потому что вот этим ребятам с Твича, им сейчас киш, руки вверх. Руки вверх, киш. От
1: да,
0: этой мошенники
1: одно,
0: и все.
1: Это было одно сообщение человека, не знающего, скорее всего. Понимаешь? А ты тут сразу
0: попсу. А мы ему Александра Серова. Что значит попсу? Вот тебе поп-музыка с мужским лицом, так сказать. Игорь Крутой написал.
1: А то есть отпетые мошенники.
2: Подними глаза.
1: Осуждаю.
2: В рождественское небо. Загадай все то,

0: Вот мне кажется, с его подачи лепестками и стали застилать, а ведь они в какой-то момент чуть-чуть подсыхают и становится немножко некомфортно.
1: А ты когда-нибудь так делал вообще? Хоть раз в жизни?
0: Ну, нет, мне денег было жалко. Хотя нет, один раз я что-то подобное делал. Я еще пришел тогда на рынок цветочный, сказал, дайте мне лепестков, а не да, пожалуйста, 100 рублей пачка. Вот, ребятушки, сегодня, что было раньше, слушаем песни о любви исключительно. Сейчас короткий перерыв.
1: И короткий. Продолжим.
0: И продолжим.
2: Реклама. Реклама.
3: Этим летом все на пляж в Березках. Водные аттракционы, модные сабы, детские бассейны и батуты, катамараны и велосипеды на прокат, гриль-зоны на берегу и барбекю-островки на воде. Каждый найдет развлечение для себя. Пляж в Березках на Банном. Улетный отдых для всех. 0+.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
6: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Ситно обновилась, но выгода осталась неизменной. Все, что нужно для вкусного ужина. В фирменных магазинах «Ситно» филе цыпленка бройлера охлажденное 329 рублей 90 копеек за килограмм. Идеальная основа для любимых семейных рецептов. Приходите в магазины «Ситно» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 3 по 16 июня. «Ситно» – свое, родное, свежее.
8: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
9: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
10: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
13: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
14: 20-66-66.
15: Новое радио.
16: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Мы продолжаем ЧБР. Мы сегодня слушаем треки про любовь. Треки, где упоминается слово «любовь». И вот все вот это вот нежное, прекрасное, чудесное.
3: На новом радио.
2: А что это тебя так заклинило-то?
3: Ну, потому что Саша Титов попросил напоминать почаще о том, что радиостанция называется «Новое радио».
2: «Новое радио», новое самое радио. Лучшее радио.
3: Потому что вот нам 10 лет уже, а нет-нет, люди спрашивают, подожди, ну, «Новое», а как называется-то?
2: Это моя любимая вообще.
3: Твоя любимая,
2: приколдеска.
3: Да.
2: Ты где работаешь? На новом радио. Круто, что за новое радио? Я думаю, да, еще раз, пожалуйста.
3: 300 городов вещания, самые мощные, самые прокачанные социальные сети, самые лучшие слушатели, друзья. Круто, что вы с нами и так давно. Сейчас будет композиция, естественно, о любви. И вот у меня, не знаю, меня разрывает. Вот, например, «Мумитроль» рок, «Агата Кристи» рок. Нас просили поставить немножечко рока,
2: да,
3: добавить.
2: Да, просили поставить
3: рока. Поэтому
2: рока.
3: Вот я думаю, либо «Кот кота ниже живота», либо про любовь такую вот, ну, как бы правильно сказать, нездоровую, что ли?
2: Ну, я, конечно, за нездоровую любовь.
3: Поехали, что? Я из саундтреков достал. В «Жмурках» эта песня у нас играла.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Ребята, час пролетел. Мы продолжаем сегодня вторник, а значит проект «Что было раньше» на новом радио. Мы сегодня слушаем треки про любовь.
2: Которые были новыми, когда нового радио еще не было.
1: Все верно.
2: Давай
1: все
2: так,
1: верно,
2: сегодня, да-да-да-да-да. Много ваших сообщений, которые, кстати, о том, что вы не можете выйти из машины, но это прям кайф. Андрей, респект, Валерия, мое почтение. За Агату Кристи респект, и летят, кстати, на минуточку.
1: Еще бы. А почему никто не написал, в каком фильме вы могли эту композицию слышать? Почему вот... Вот почему все молчат? Это раз, претензия
2: Кстати,
1: номер раз.
2: Насчет фильма. Сегодня в Якате открыли памятник Балабанову.
1: Да?
2: Да.
1: Ну, круто.
2: Очень крутой. Там, значит, он сидит на трамвае, на котором Данила Багров скрывался от бандитов.
1: Легендарно.
2: Вот, да, легендарно. Очень классный памятник.
1: Блин, очень здорово. Я очень люблю Екатеринбург и всегда об этом говорю. Была там каждый раз, забываю сколько раз, 3 или 4 точно.
2: А мне еще очень ты знаешь, что АвтоВАЗ у нас где?
1: В Тюмени.
2: Все так. А Баста откуда?
1: Из Ростова-на-Дону.
2: Все у тебя прям вот складывается.
1: Ребят, по географии твердая 5. Почему так мало сердечек в соцсети, которые я не могу называть? Ну-ка, зайдите, посмотрите, справьтесь.
2: В мессенджере ты хотела сказать?
1: В мессенджере, да.

0: Так, ребятушки, песня о любви на новом радио в проекте «Что было раньше». Хотели ее соединить с песней группы «Токио», но так и не разобрались, какая из них динамичнее. В итоге примите эту песню тоже про любовь. Я надеюсь, никто против не будет. Привет уже в Воронеж, да, летит?
1: Друзья, а когда были против сектора газа?
2: Сигарета мелькает во тьме.

0: Один музыкальный критик рассказывал историю, как пересекался с Юрием Клинских и знать не знал о том, что он музыкант. Но тогда же не было вот этих вот социальных сетей, ты не мог видеть человека, и, собственно, ты, может быть, и знал его песни, а может, ну, а внешне, как он выглядит, понятия не имел. Так вот, и этот, говорит, юноша, немножечко такой с будунца, говорит: а, пойдем, мы подошли к первому ларьку, он сказал: кассету «Сектора газа» мне дайте, ему тут же ее продали, естественно, паленую там.
1: Конечно.
0: Вот, он говорит: ну вот, послушай, это мое. Вот, и чувак такой: так я знаю эту группу. Ну, из серии, что внешность, ну, можно было ходить инкогнито, а сейчас то же самое происходит у популярных блогеров, у которых там по 5 миллионов подписчиков. Но если бы он шел в обычной одежде по улице, фиг бы кто вообще знал бы, кто это.
1: Ну да. Но Егорку Крида бы точно узнали.
0: Ну, Егор Крид, он будет идти в окружении 8 охранников, скорее
1: конечно.
0: Всего.
1: Конечно. Да. И столько же женщин.
0: Вот. Примерно то же самое делала и твоя любимая певица.
1: Нет, как он подвел?
0: Ее-то уж точно разорвали бы на части, если бы увидели.
1: Ну, подожди, подожди, подожди. Будем... Я думала, ты подводишь к «Телохранителю», и я хотела сказать: конечно, но... этот трек был в фильме «Телохранитель».
0: Но мы выбрали другую песню. Дорогуша.
1: Нет, этот трек это был тоже был? в фильме «Телохранитель».
0: Все, все пароли,
1: друзья,
0: явки сданы.
1: Ни одного выпуска без Уитни Хьюстон, потому что я ее сердечно люблю, а Усишкин сердечно не обделяет меня тем, чтобы я могла вот об этом говорить каждый раз. Напоминаю, что у нас трансляция везде, в том числе на Твиче, чтобы посмотреть, как мы тут хихикаем. Угу.
0: Да, представляешь, писать такие, исполнять такие красивые песни о любви, при этом в личной этой жизни такое себя.

0: А вот этот парт у нее заканчивается похоже, да, как и в другой композиции популярной. О, Эви, отдышечка, прелесть. Кардио сегодня можно не делать.
1: Я просто умерла сейчас. Осуждаю.
0: Проект «Что было раньше» на новом радио. Сегодня песни, которые посвящены любви исключительно. Но вот решили мы немножко схалтурить, да? Потому что любви посвящены почти все песни, и они красивы.
1: Это правда.
0: Вот есть такое.
1: Причем мы можем, мне кажется, вообще любую песню взять и привязать, и притянуть за уши, что эта песня тоже про любовь.
0: «Запрещенные барабанщики».
1: Конечно. «Убили негра»?
0: Да.
1: Осуждаю в таких случаях.
0: А я помню, он там любит играть в баскетбол.
1: Да.
0: Бамс, все, сделано.
1: Не любовь? Любовь, какая большая любовь.
0: Не
1: любовь. Любовь поколения, любовь целого... Ладно, все.
0: Кстати, не любовь, гости из будущего тоже можно. Тут нам пишут, давайте «Чиша любви», мы, мне кажется, можно зафиналить ими.
1: Хорошая.
0: Прям баллада. А потом, что мне очень нравится... «Малиновки, заслышав голосок», Алена бы хотела. Но мы с тобой как-то ставили в эфире, помнишь, «Клен»?
1: Да, было.
0: Классно зашло, но сейчас
1: там,
0: мы...
1: Там, где клен шумит.
0: Именно, да.
1: Было.
0: Но сейчас мы решили вдарить немножечко рока.
1: Да.
0: Вот, причем от немецкого кавера, возможно, перейдем к американскому оригиналу. А может быть и нет.

0: Но мы не будем эту песню, разумеется, слушать, потому что мы какую-нибудь другую песню послушаем. Вот, и текст тут совсем ни при чем. Дальше у нас будет красавица Мини Рипертон. Про нее Эви хотела какую-нибудь историю рассказать, но, с другой стороны, пусть лучше музыка говорит за нас. В чем мы похищаем-то эфирное время? Красивые песни такие, друзья. Шикарного летнего вечера.
1: Гений.

0: прям диснеевский мультик перед глазами, да?
1: Вам кажется, что как будто бы ножом по стеклу? Мне кажется, я умерла прямо сейчас.
0: Короткий перекурчик.
1: Да, небольшой. Деньги надо заработать, ребята.
0: Да, и продолжаем проект «Что было раньше» на новом радио.
2: Новое радио и Вельвет Мьюзик.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Мы продолжаем. Мы сегодня в проекте «Что было раньше» слушаем треки про любовь, о любви и все, что с этим связано. Мне кажется, что у нас на данный момент достаточно разношерстный получается плейлист, потому что был и рок, и попса, и вообще все на свете.
3: Ты знаешь, я вот немножечко захотел в такую историю электронной музыки погрузиться внезапно.
2: Это хороший чувак, который у тебя
3: это
2: открыт.
3: Хороший чувак, да. Но вот мы хотели, значит, много еще песен покрутить, но покуда о любви так много спета, можно делать 500 плейлистов
2: как
3: подряд.
2: Как всегда. Ой, это моя любимая фраза.
3: Не-не-не, ну здесь реально, здесь даже вот прям стараться не надо. Открываю плейлист и прям чук-чук-чук. Так вот, песня следующая, она посвящена любви корыстной. И вообще, как бы странно это ни звучало, но я считаю, что браки по расчету, они более перспективны, нежели чем по большой любви. Объяснюсь.
2: Да,
3: расчет,
2: пожалуйста,
3: же не обязательно какой-то меркантильный должен быть, да?
2: А какой
3: когда
2: еще?
3: Ты вот просто здраво понимаешь, что это нормальный парень, вот нормальный, как его, Нормис. А если вот этот вот татуированный волосач с вредными привычками...
2: Нефор,
3: вот
2: так сказать.
3: Вот его я люблю. О,
2: конечно.
3: Дай мне его сюда срочно.
2: Нефор сюда.
3: Вот, или там сидишь ты ждулю какую-нибудь там обсуждаешь, да, в твоем шоу. Ну, не в твоем шоу, а шоу, которое ты смотришь. И вот ты думаешь, что, господи, ребят, а когда ты вот все, понимаешь, что вот она из приличной семьи, ну, вот так на Кавказе дела решаются, так вот на Руси издревле было. Пришли приличные люди, порешали за детей, и у них потом нормальный брак. Вот.
2: То есть ты думаешь, что это имеет место быть в 2026 году?
3: Я считаю, что это нормально вообще, абсолютно. Так вот, Pet Shop Boys, они как будто бы об этом поют.
2: А как же «Искра», «Буря», «Безумие»,
3: ну и потусовался, дальше там... вот
2: пузырьки шампанского в животе, вот это вот дребезжание, когда смотришь на него.
3: Ну хорошо, представляешь ты свою жизнь вот именно из этого всего в течение... 50 лет, пока смерть не разлучит вас.
2: Не знаю, у меня дольше 2 лет не заходит.
3: Ну вот, потому что дальше уже все. А тут вот по расчету все четко.

0: play my rent.
1: Нет, я хочу официально заявить, что Усишкин вообще просто обманщик века.
0: Не, ну вот
1: просто
0: смотрите.
1: Он такой...
0: Давай сначала проект, что было раньше.
1: Да,
0: на новом радио.
1: Слушай, треки про любовь.
0: Вот, слушаем треки про любовь. И мы тут думали, а кого бы нам поставить? Вот, например, Мачете, давай, нежность. Там,
1: нет, что-то как стоп. Потом, значит, я ему говорю, Мачете, нежность. Он такой, да, но она такая грустная, вообще очень, очень медленная, слишком-слишком тумач. Я говорю, окей, Тальков, Летний дождь. Да, но она тоже какая-то медленная, вообще печальная, не знаю, она какая-то вот грустная, слишком грустная. Вот, может быть...
0: Подожди. В общем,
1: еще
0: были другие варианты, чтобы поставить такого бодренького сейчас. И мы выбрали...
1: Он такой, да, надо бодро. Давай «Дельфин любовь». Друзья, вены зубами скрывать просто. Ну, песня хорошая, ладно.

0: А что это мы замолчали?
1: Я думал, ты сейчас будешь втекать в эфир.
0: Нет, втекать я не хочу.
1: С анонтиком, потому что ты попросила следующего исполнителя, который прекрасен и замечателен.
0: Да.
1: И многие сейчас вспомнят атмосферу своих семейных каких-то... около застолий, когда вы маленькие, не совсем понимали вообще, почему эта песня так заходит родителям и их друзьям.
0: На застолье была эта... А подожди, мы точно про один трек говорим?
1: Ну, она частенько, да, появлялась.
0: Это...
1: А что, нет?
0: У тебя какие-то богатые застолья родителей. Ты так описал, как будто жуки-батарейка, но это же сам он, Стиви Вандер.

0: «Что было раньше» на новом радио. Один плюс один. Утро на грани.
1: Следующие новости. Кирилл Калинин в прямом эфире нового радио открыл обувную. Посмотрите, как он переобувается. Прям в прыжке.
2: Я, кстати, на Луну летал и на Марс. Да, да просто сейчас уже, сейчас уже не летаю, но вообще, да.
1: Короче, ты продолжаешь спасать другие миры.
2: Да, продолжай думать о других.
3: Супермен из Раменского.
1: Да, да, да. От слова «рамен».
2: Видите, какой я ветреный мальчишка.
1: Плохие новости для девушек, которые целуются с Кириллом.
2: Я держу чих до конца поездки, чтобы захлопнуть дверь и тогда чихнуть, а то вдруг мне водитель рейтинг снизит.
1: Мужчина разорвал глотку
2: тому, кто чихнул.
1: Он работал в такси и вез Кирилла.
2: Мега-чих знаменитый.
1: Турбо-чих.
2: Нехорошо, все подумают, что я шизик. А я так и есть. Ну ладно.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
1: И это человек, который еще 2 года назад в рубашке на работу ходил.
2: Да, смирительный.
0: Реклама.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
0: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда новые.

0: не было. Что было раньше?
1: Ребята, я не знаю, как так пролетели 2 часа, но я разговаривала без остановки, потому что у нас твич-трансляция сегодня. И это ужас. И я завидую Сишкину, потому что он, как обычно, просто вот чуть-чуть в эфире поговорил, и все. А я тут просто уже обо всем. Я уже душу наизнанку вывернула.
2: Нет, твич-трансляция все-таки, мне кажется, надо, чтобы отдельно была, потому что ты так на разрыв, а мне времени посвящаешь мало. А я тебе хотел, например, рассказать историю.
1: Ну, расскажи.
2: Вот смотри, Мадонна, она же выпустила первую VHS-презентацию сингла.
1: Так.
2: Называется она «Justify My Love», да? Соответственно, там клип настолько секси, что просто помереть можно и не встать. Она ходит там по отелю, блуждает, и все такое, черно-белое, «Мама, не горюй». То есть презентация сингла на VHS. Ну это как такое могло в голову прийти? А тогда это было что-то там гиперпрогрессивное. Песня супер о любви, разумеется. Потом песня о любви у Элтона Джона про свечу на, соответственно, ветру, которую он посвятил гибели принцессы Дианы. Потом...
1: Которую он, кстати, больше не исполнял нигде.
2: Да. История же интересная и песня классная. Можно взять, не знаю, Бомжови, моего любимого, с его... балладами любовными. Guns N' Roses с 8-минутными балладами.
1: Я знаю,
2: любовными.
1: Что происходит сейчас. Сишкин перечисляет все то, что мы хотели послушать. Я сюда добавлю Элвиса Пресли. Я добавлю сюда песню Just the two of us. We can make it if we try. Марай Кэрри.
2: Ну, как
1: короче,
2: было
1: дофига всего.
2: На Урганте. Могли прийти, но не пришли.
1: Вы могли поставить, но не успели.
2: Вот, но мы сделали приоритет в другую сторону. И поэтому, например, Юрий Клинских у нас спел. Большой... такой вот очень популярный герой наших выпусков. Ну и сейчас Сергей Чиграков.
1: На разрыв.
2: Наше почтение, да.
1: Yeah.

0: любви.
1: Доборвалась струна, ты прости, может, в следующий раз, а теперь пора спать. На этих словах заканчивается композиция, но не скоро, через полторы минуты, потому что рокеры могут себе позволить размашистые такие вступления, а радиовершн чук-чук-чук подрезками занимается. Мы прощаемся.
0: Да, мы сегодня слушали плейлист, посвященный любви целиком и полностью, про любовь, о любви, все о ней, главное чувство, главный двигатель, все то, без чего невозможно жить. Финалем безумно красивый, естественно, безоговорочно классикой. Спорили, Усечкин хотел неочевидную, я продавила на очевидную. Ну, простите. Я надеюсь, что вам он нравится.
1: Повтор в субботу в это же время.
0: 6 до 8. Все, целую в обе щеки, в нос. Пока.

0: Свою жизнь для тебя преврати в цветы.
1: Что было раньше на новом радио. Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Город не ждет. И тормоза тоже.
4: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
5: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
6: Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. В Чанган Центр Регинос в июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинос, Магнитогорск, Зеленый Лог 53, телефон 490432. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции. Уточнять у официального дилера. Не является публичной офертой.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66.

что нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.

0: по карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: 4 июля. Лужники. День московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Артик Асти, Гаязов с Бразерс, Мари Краймбрери, Лирик, Бьянка, Пицца, Тату Лена Катина, СТ, Юля Гаврилина, Эльма, Игнатий Вентура, Эльвира Т, Немига, Акмаль, а также спешл «Суперсекрет Гаст». 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
2: Супер-движ.
1: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+. Реклама. Реклама.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
8: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Таунхаусы в поселке Молодежный. По цене квартиры всего от 8 миллионов рублей. Свой гараж, своя земля, дворы без машин, детский сад и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен больше не будет. Предложение ограничено. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл Вригинос. Только в июне. Новый Хавейл Вригинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Вригинос, Магнитогорск. Зеленый лог, 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20 66 66.
5: Новое радио.

0: Рецепт Мьюзик представляют.
1: Припати.
2: Припати.
1: By DJ M. Hustler.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Новое радио.

0: Припати by DJ M. Hustler на новом радио. Одна песня может остаться в плейлисте у друзей,
1: а может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг.
0: Zion Music продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это

Фри-пати by DJ M. Hustler на новом радио.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь

0: Радио.
1: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.нет.

0: Бизнес.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте.

О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется,

0: Один плюс один. Утро на грани.
1: Ну что, это шоу «Один плюс один» в обновленном составе.
2: Да, добрый день, здравствуйте.
1: Это другие просто.
2: Тех уволили, они потому что не вывозили. Конечно. Динамика, какие-то вообще глупые шутки. И шуток вообще не было. Не, ну там, откровенно говоря, один был более-менее еще.
1: Да.
2: Второй вообще ни о чем.
1: Вот.
2: Который, ну, рэпер.
1: Который повыше.
2: Все, теперь нормальные ведущие. Все.
0: Это новое радио.
1: Всем привет! Погнали!
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
1: Да не кажется вам, что это разводняк?

0: праздники.
1: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят,
2: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать...
1: Еще не были в Вавиленде? Ребят,
2: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд...

0: всегда. Реклама. Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
1: Папа, yeah. Новое радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
0: Поехали!

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.
2: Мысли вслух.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Утреннее шоу «Один плюс один». Утро на грани.
1: Верните Райтрауна, уже пишут. Да. Все, поздно, доигрался этот мальчишка.
2: Фига себе.
1: А тебе, Артем, не сказали, что у нас немножко замена в шоу?
2: А, все, ладно, я тогда можно домой
1: пойду? Давай, на связи. Спасибо тебе за эти годы.
2: Все, хорошо, класс.
1: Обязательно мы в каком-нибудь проекте пересечемся.
2: Все, ладно, все, давай. Пойду дальше домой слушать группу Iron Maiden.
1: Артем Селиванов, классный парень.
3: Да все, уходи уже.
4: Я уже тогда начал понимать, что жизнь куда-то не туда катится, когда я ехал в метро.
1: Неблагонадежно выглядишь. С тобой чокнуться можно. Все, да. Допрыгался рыхлый. Все, да. Все, начальство услышало.
2: Имея не храним, потерявши плачем.
5: Да.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один».
6: То самое шоу.
1: Да, это мы вас обхитрили, объегорили, подкузмили. Вообще. Это прикол, вы чё?
3: Если у вас история похуже, даже не рассказывайте ее реально.
0: На новом радио.

скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Не

на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я